Где блатные, там я. Все блатные, дольма я. Жулик будет продавать, а я буду продавать.